0: пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

0: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: If you can live in your sense.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: Яму больш за 500 гадзяў, і кажуць, гэта самы стары з дзеючых гадзіннік у Еўропе. Нішто сабе. Знаходзіцца, дарэчы, у адной з самых папулярных турыстычных славутасцей – кафедральным саборы святога Францыска Ксаверыя, ці, як яго называюць у народзе, фарным касцёле. А паехалі ў Гродна. З вамі Аляна Давыдова. Прывітанне.
0: Геалакація.
1: Касцёл узвялі ў 18 стагоддзі, у 1705 яго асвяцілі. Яшчэ не было ўнутранага аздаблення, але ёсць сведчанні на богаслужэнні. Прысвечаным асвячэнню храма прысутнічаў Пётр I, расказвае экскурсавод Вольга Жвірко.
2: Храм действительно еще приобретал внутреннее убранство на протяжении нескольких десятилетий. В 30-х годах появится, если быть точно, в 37-м году появится вот этот вот прекрасный главный алтарь, созданный мастером из Решельяном Шмитом, человеком, который работал с 6 мастерами, помощниками со своими учениками. И действительно, это уникальный алтарь, который привлекает чаще всего, ради него приезжают, да, взглянуть на вот этот лес целый из скульптур.
1: Оздобление и оформление интерьера протягивалось еще певный час до середины 1750-х-60-х докладно, а после изменился некоторым чином и вонковый выгляд костела.
2: Были пристроены вот эти вот высокие башни. И на башнях постепенно появляются со временем часы. Вот эти часы, которые вы видите перед собой, с полным правом можно назвать самыми старыми действующими часами в Европе. Появились они здесь тогда, когда город получает Магдебургское право. Это 1490 год. Изначально были на ратуше. Потом, когда ратуша деревянная сгорела, со временем из иезуиты перенесли ее сюда, вот на башню. И известно, что они то работали, то не работали. В 80-х годах, в конце 80-х годов 20-го века происходило восстановление этих часов.
1: Приехали майстры из Ленинграда, провели доследование. Высветлилось, гэты гадзіннік датуется концом 15-го стагоддзя.
2: То есть, по сути, есть только в Лондоне еще часы такого же периода, но они не функционируют. Наши работают. Каждые двое суток приходит мастер, специально там их подкручивает. И, в общем-то, бой часов здесь есть. Так что уникальный на самом деле механизм, да, уникальное творение.
1: Дарэчы, старадаўні гадзіннікавы механізм знаходзіцца ў вежы касцёльнай званіцы на вышыні больш за 35 метраў. Гэта ўзровень 10-павярховага дома. Вядзе да гадзінніка вузкая вінтавая лесвіца. Каб пабываць тут, трэба двойчы пераадолець 132 прыступкі. Яшчэ тое выпрабаванне, асабліва для тых, хто з вышынёй на «вы». Да і зямлі, што называецца гадзіннік, вельмі прывабны. Так што будзеце ў Гродні, збочце ці прама схадзіце да фарнага касцёла і палюбуйцеся старажытнай гадзіннікавай прыгажосцю родам з 15-го стагоддзя. Пакуль усё. Пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакація. Рок з беларускім акцэнтам. Радыё «Сталіца».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко находится с рабочим визитом у Туркменистане. Сегодня у рабочем графику президента удел у посяджений Совета керовников державы СНД. На саммите обмеркуют заяву у связи с 35-годием утворения Содружности Незалежных Держав. Так само лидеры разглядят пытания социального развития и якости життя, транспорту, супрацовництва у правоохранительной сферы, захования исторической памяти. Молодежный форум Союзной державы «Память, выбор, отказность» протягивается у Могилеве. Молодые депутаты, парламентары, историки и громадские деятели на протягу 2 дней обмерковывают формы и методы захования исторической памяти, выпрацовывают единые подходы до обороны исторической правды. Столичная державная инспекция взмоцнила контроль на дорогах во умовах скорочения светлового дня. Инспекторы проводят тлумачальные размовы с пешеходами, велосипедистами, крыстальниками электросамокатов, автомобилистами и попереджают их об рызыках на дорогах. Комментарий часово выконывающего обовязки начальника державной инспекции Минска Дениса Ливановича.
2: Люди привыкли за лето ходить в основном в светлое время суток, когда темнеет поздно, световозвращающие элементы не достают. И вот этот переходной период, начнем так с ранней осени до поздней осени и зимы, он всегда характеризуется всплеском аварийности. Поэтому с учетом того, что есть уже в динамике дорожно-транспортного травматизма вопросы в этой части, еще мы прогнозируем, что вопросы могут возникать еще больше, и их необходимо уже сейчас профилактировать, сдерживать, отрабатывать.
1: По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси чекается облачное с прояснениями надворья. На большей части территории дожди, махчимы навальницы. Ветер мощный, порывистый. Температура поветра от плюс 10 до плюс 16. У областных центрах у день чекается. У Витебской Гродни 11-13, у Бресте Могилеве 13-15, у Гомелі 14-16, у столице до плюс 13, часом дождь.
3: Главные видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на видеобел.ру.

Радио столица. Слухай.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Великое князство Сула запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родимы, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая.

день Светлана Антонова, и именно она будет отказывать за музычный настрой. Уходим часть, вернемся, поглядим, что там на дорогах столицы. Еще отбываются кольки огульных баллов. Ну, а в ближайшем будущем послухаем крышку позднее. «Мое море» с «Чистого листа». Ну, вот, до речи, про кострышник только. Пошла размова и музычные композиции отповедные. Ну, а пока что «Living in Fiction» с композицией «Midnight Sky».

0: Эзотерикум.
1: Ну что, сябры, парады отзорочек. Сегодня для кожного знака зодиака. Кали, сябры, их будет не 12, а 11. Ну, я поглядел, 12. Вы, коли что, у вас обистые рукаетесь в наш телеграм-канал «Радио Столица». Будем додавать информацию. Ну и начинаем с авенов. Положенная венчика, с початку объем справа может сдаться занадто великим. О, пятницу это не хочется. Але ближе до середины дня вы вводите у звыклый темп. Тяльцы, сегодня з'явятся первые выники працы опошних тыдняв. Не выключена приемная новина, связанная с финансами або запланованной покупкой. Я сегодня крышечку можно буду этим тяльцом, потому что до меня это подойдет. Парада отзорок. Близнятые слова, так, слова сегодня будут особливо зауважены новокольным, тому лепш не кидаться необдуманными фразами. Близняты, ну, коллеги, это максимум, сегодня лепш крышку помолчать, послухать инши. Раки, вам лепше ориентоваться на властные отшивания, на вот коли околичности примушают спешаться. Львы износены станут моцным боком для вас сегодня. Удастся домовиться на вот с людьми, с якими звычайно тяжко знайти агульную мову. Львы, ласка, поделитесь с секретом, схема ехать працуя. Шали, решение, которое вы долго откладали, станет больше видовочным. Ну, нарешті. Скорпіони. Нечаканная допомога може прийти от человека, от якого є зусім не чакали. Скорпіони, махчима, это человек, с яким вы довгий час не розмовляли. Ну, а махчима, это человек, с яким были напружены относини на праці ці особистому житті. Ну, ось добре. Так, стральці, вам сьогодні захочеться змінити звикле становище. Стральці, робим гэта, тим більше, що наперді вихідні. Козероги, головная задача для вас не дозволить дробязям, а добрать час у саправды важных справ. Водолеи, незвычайная идея и новое знакомство здольное изменить планы на сегодня. Это для вас парады отзорок. Ну и рыбы будут особливо воспринимальные до настрою новокольных. Угу. Чужие переживания лепш не перетворять во властное. Ну, видовочно, это рыбья такая спочувальность, и она может таким чином сегодня высветлиться. Сябры, ну что, это были парады отзорочек. Колены добрые для вас, прымайте, калі і не, рабіце гэты дзень персанальна для сябе прыемным. Ну і да прыемных справ хуткім часе і вернемся. У нас там святочны калаўрот, раскруціцца, Ванэса далучыцца да нас, даведаемся, што за святы. Ну і рок-падзея гэтага дня таксама будзе адзначацца. Ну а пакуль што давайте ZZ Top адзначым у нас на хвалі з кампазіцыяй «Лагранж».
2: Rumors spreading round, your night takes its time. About to check outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: 13 градусов тепла. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси чакается облачное с прояснениями надворья. На большей части территории дожди, махчимы навальницы, ветер моцный порывистым. Температура поветра от 10 до 16 градусов тепла. У областных центрах у день чакается. У Витебской Гродни 11-13, у Бресте и Могилеве 13-15, у Гомеле 14-16, у столицы до плюс 13, часом дождь.
1: В этом проекте природа может стать твоим союзником или непреодолимым препятствием. Шоу, в котором неожиданные повороты меняют ход событий. Место, где весь твой опыт может превратиться в пыль. Первое белорусское экстремальное шоу «Герои». Новый, 6-й сезон. Присылай заявку на участие в кастинге на сайте героишоу.бай до 31 декабря. Пришло твое время войти в историю. Шоу «Герои».

0: Прием! Тебе чакають веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ну что, сябры, это будет The Cardigans, My Favorite Game. Мы с вами поговорим в этой године и не одной, что у нас сверковые думочки есть. Дальше изъявились я на ее телеграм-канале в выгляде кружочка с подказками. Подказки будут больше рейше и на хваре, про гурты, про музычную композицию. И у часопусы с вами обовязково погуляем, пенадзен наших на избирателях и обецал. Ну и, сябры, перед тем, как поглядим, что там за новины для тех, кто за рулем, есть приемная информация для всех прихильников живого гуку, ну и соправдной рок-музыки. Ну и до речи, Радио Столица выступает генеральным информационным партнером всех головных концертов у осени. Так, 31 кастрычника. Гурт 5DS отзначает свое 25-годие, четвертогодие чистого драйву. Вас чакает шинный саунд, блескучее выступление той самой ведомой голоса, до якого бягут мурашки. 14 листопада до нас едут легенды Санкт-Петербурга, Оригами, 20 годов альбому и Ангелы ошибаются. Ну а далее соправдный ураган, группа Мегамозг, 21 листопада везет в Минск. Абсолютно новый гук и новый моц. Ну и финишуем листопад пригожей гурт. На суббота 28-го легендарный российский метал-гурт The Korea зладить незабывное шоу, ну а подтримливать его будет наша белорусская команда Sandless. Сябры, это все будет на приоцовце 375 плейс, можно 18-й уже заходить, ну а Рубилова музычная начинается ровно у 19:00. Радио «Столица» разом с вами в самом центре подій, я генеральный информационный партнер. Ну а зараз давайте для тех, кто за рулем, информация. Алло, нечто терминовое?
2: Я спросила тебя, а ты...
1: Слухай, давай поздней, я за рулем. Ну что, сябры, давайте про шуканцев поговорим, тем больше они снова активизовались. У них новая схема, якую мы вам расскажем, как вы на этот крючок не попались. Так вот, у Телеграм обещаются оформить правы кировцы любой категории без экзаменов и автошколы. Для этого они просят фото паспорта и подпись, досылают фейковое видео, готовые документы, но затем потребуют оплату. На справе отримать правы можно только официально, про автошколу, испыты и да и МУС. Рызыкнувши связаться с аферистами, ахвяра губля гроши и персональные данные. Але так и не отрымливая правы. Ну, уже сколько было этой истории, коли супрацовники Держинспекции спыняют кировцу и, ну, может, не так шмат, а лишь у нас так само на винах есть такая информация, часто-часто натрапляется, что подозрённые эти правы, они на экспертизу отправляются, и высветляется, что вот здесь в интернете они были набытые. Тому, сябры, коли не хочется, как бы еще и криминальная справа некая ваш адрес была, лепш, может, не с первого, не с другого, не с третьего. Некоторые из четвертой попытки, как кажут, сдают на правый кировцы. Олеж, сябры, все махчимо. Ну, а мы рухаемся наперед. В этом часе вернусь с роковыми думочками. Буду робить подказочки. Ну, а пока что у нас Aerosmith и Young Blood с композицией «Back in the Saddle».

0: Реклама на радио «Столица».
1: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
2: Белагропромбанк.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки. Ну что, сябры, роковые думочки. Час для подказочек про музычную композицию. Так вот, сябры, выбор этой песни у якости першого сингла для дебютного альбома отбылся згодно с парадой Роба Хелфорда с Judas Priest. Легендарный вокалист послухал трек и сказал музыкантам: вы продасте миллион пластинок, коли выпустите это першим. Так и отрымался альбом, куды вошла эта композиция, стал пластинок. Ну, а я поглядел, докладнил музычную композицию. За 17 годов проглядал 81 миллион. Вось отрымала на Ютубе. И, сябры, ну, что тут казать. Довольно популярная эта композиция. Ну, и навод 9 месяцев тому есть... Подпись 2026 N1. Ну, кто-нибудь слухайте, глядите. И 2500 лайков набрал эту подпись. Вот и 254 отказы. До этого часу, ну, гурт популярный, потому что он протягивал выпускать свою музыку. Я сказал, что не так давно еще два синглы вышло. Сябры, ну что, чакаю ваши вариантики в телеграм-канале Радио Столицы. Досылайте альбом на номер +375 33 996 70 02 у особистые. В худким часе вернемся и довідаемся про правильный отказ на роковые думашки. Так само, ну, с початку погуляем с вами у часопусы. Но пока что классика The Rolling Stones, Doom and Gloom.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 10 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко на посяджении Совета керовников державы Сынды и Туркменистане выказался об реалиях 35-годовой истории содружности, якая створалась у складанных умовах. Президент отзначил, что спочатку организацию называли геополитичным фантомом и мифом. Ее отводили только несколько месяцев життя. Однако оппоненты стратегично пролечились, констатовал белорусский лидер. У Беларуси сустракают союзников организации договора об коллективной безопасности с Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, поведомили у Министерства обороны. В наступном тыдне войсковцы примут удел у командно-штабным вучении с миротворчими силами АДКБ, непорушное братырство и специальным вучении «Барьер». Отпрацуют пытания подрыхтовки и проведения миротворчей операции, а так само ликвидации границ биологичных погроз. Столичная дежурная инспекция узмацнила контроль на дорогах во умовах скорочения светлового дня. Инспекторы проводят тлумачальные размовы с пешеходами, велосипедистами, крыстальниками электросамокатов, автомобилистами. Комментарий часово выконывающих обовязки начальника дежурной инспекции Минска Дениса Ливановича.
2: Люди привыкли за лето ходить в основном в светлое время суток, когда темнеет поздно, световозвращающие элементы не достают. И вот этот переходной период, начнем так с ранней осени до поздней осени и зимы, он всегда характеризуется всплеском аварийности. Поэтому с учетом того, что есть уже в динамике дорожно-транспортного травматизма вопросы в этой части, еще мы прогнозируем, что вопросы могут возникать еще больше, и их необходимо уже сейчас профилактировать, сдерживать, отрабатывать.
1: Минску зараз 13 градусов тепла. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси чекается облачное с прояснениями надворья. На большей части территории дожди, махчимы навальницы, ветер моцный порывистым. Температура по ветру от плюс 10 до плюс 16. У областных центрах удень чекается. В Витебскую Гродни 11-13, у Бресте Могилеве 13-15, у Гомеле 14-16, у столицы до плюс 13, часом дождь.
0: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит

0: Реклама на радио «Столица». Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
2: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
3: Белагропромбанк.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
4: Золотая коллекция на радио «Столица».

0: 13 градусов тепла. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси чакается облачное с прояснениями надворья. На большей части территории дожди, магчимы навальницы. Ветер моцный, порывистый. Температура поветра от плюс 10 до плюс 16. У областных центрах удень чакается. У Витебской Гродни 11-13, у Бресте и Могилеве 13-15, у Гомелі 14-16, у столицы до плюс 13, часом дождь.
1: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.

0: программе «Зроблена у Беларуси».
1: Вітаю, з вами Данута Анцілеўская. Вядучага творца ліфтавага абсталявання Магілёў «Ліфтмаш» адзначае 60-годдзе. Гісторыя прадпрыемства пачалася ў 1966-м, калі ў Савецкім Саюзе замест сталінак і тыпавых крушчовак сталі ўсё часцей будаваць шматпавярховыя дамы. Іх трэба было забяспечыць ліфтамі. І ў Магілёве з'явіўся завод, прадукцыя якога накіроўвалася на асноўныя будпляцоўкі Савецкага Саюза. Спачатку маладое прадпрыемства выпускала ўсяго два віды прадукцыі, але развівалася і нарошчвала вытворчыя магутнасці. У пачатку 70-х завод пачаў пастаўляць першыя ліфты на экспарт у Венгрыю, Кубу, Манголію, В'етнам і Польшчу. Да сярэдзіны 80-х прадпрыемства стала флагманам ліфтабудавання ў СССР. Прадукцыя завода паступала больш чым у 200 гарадоў Савецкага Саюза і 9 краін свету. Зараз холдынг Магілёў «Ліфтмаш» працягвае вытворчасць ліфтавога абсталявання і паспяхова развівае іншыя напрамкі. Прадукцыю брэнда прадставілі на нядаўняй выставе і напрам у Мінску. Прычым не толькі ліфты, падкрэсліў генеральны дырэктар холдынга Руслан Страхар.
2: Не прототип, а реальны кейс, который уже поставляется в многоэтажки Москвы. Мы в текущем году полностью переделали, модифицировали нашу линейку под брендом Movil для высотного строительства. Наш лифт стал тише, наш лифт стал быстрее, но по-прежнему обеспечивает надежность использования и безопасность нашей продукции. Кроме того, в составе предприятия холдинга мы производим светодиодную продукцию, которая используется в том числе такими нашими промышленными гигантами, как БелАЗ, МТЗ, Гомсельмаш.
1: Светлодыёдныя фары і ліхтары беларускага холдынга прыдатныя да эксплуатацыі ў любых умовах, нават арктычных.
2: Кроме того, здесь современная система, которая в этом году нами представлена для компании «Россельмаш».
1: На форуме показали и узор системы дезинфекции, причем она может выкористовываться не только у лифтах.
2: В текущем году мы с Минздравом провели огромную работу, получили регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения на 5 образцов дезинфекторов, которые разрешены к использованию уже в медицинских учреждениях. Это для нас очень новое перспективное направление. Мы надеемся, что в скором времени наши дезинфекторы будут установлены во многих медицинских учреждениях нашей страны.
1: И это еще одна нагода щиро гонориться тем, что зроблено в Беларуси.
0: Зроблено у Беларуси.
3: Радио столица. Музыка твоей души.

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И главное, где добро пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Где, коли и что, сегодня расскажу вам я, Алла Иванова. Привитанне.
0: Культ поход на радио «Столица».
1: С 2008 года мінчане і госці сталіцы змогуць наведаць музейны квартал у цэнтры горада. У яго ўвойдуць 4 будынкі нацыянальнага мастацкага музея, злучаныя паміж сабой шклянымі галерэямі-пераходамі. Новая прастора будзе цікавай і займальнай, адзначае генеральны дырэктар нацыянальнага мастацкага музея Ірына Матяс.
2: Этот музейный квартал задумывался еще в далекие годы. Идея вынашивалась директором Юрием Александровичем Карачуном, а долгий период строительства вел Владимир Иванович Прокопцов. И сейчас я надеюсь, что это все-таки проходит стадию завершения, и в 28-м году откроется для всех посетителей целый музейный квартал, который так долго строился и придет к посетителям в новой форме, интересным, увлекательным. Добавятся дополнительные экспозиционные площади, зал для лектория, дополнительные фондохранилище, потому что в этом году наш фонд увеличился на 5600 работ художников белорусского искусства пополнение. И у нас уже не 36 тысяч, а 40 тысяч чем-то. То есть наш фонд увеличивается. Обновится также музейное пространство с учетом всех требований разных категорий посетителей, в том числе для людей с ограниченными возможностями. И очень хочется верить, что такой объект станет прекрасным местом для времяпровождения на весь день.
1: Гастролі Дзяржаўнага акадэмічнага цэнтральнага тэатра «Лялек» імя Сергея Абразцова з Москвы сёння і заўтра пройдуць у Нацыянальным акадэмічным тэатры імя Янкі Купалы. Гледачы ўбачаць легендарны незвычайны канцэрт «Касмічнае лялечнае рэвю». На сцэне лялькі парадзіруюць артыстаў розных жанраў – спевакоў, танцораў, музыкантаў, дрэсіроўшчыкаў пад кіраўніцтвам канферансье Эдуарда Апломбава. У Молодежном театре эстрады у субботу и 18 кастрычника премьера музычной казки «Чароўнае залюстранне». Кожное дитя у зале становится героем казки и допомагает добру перемагчы зло. Яркие казочные персонажи, придуманные автором казки, мастацким керовником театра Владиславой Артюховской и увасобленные на сцене режиссером-постановщиком Игорем Крывульком, подорить глядачам чараўніцтва, радость и гумор. У Брэсцкім абласным краязнаўчым музеі можна ўбачыць выставу «Песня пра зубра». Яна прысвечана 80-годдзю вяртання гэтага звера ў беларускую частку Белавежскай пушчы. У экспазіцыі прадстаўлены архіўныя фатаграфіі і дакументы, прадметы дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, фігуры зубра, у драўлянай скульптуры, кераміцы, шкле, саломцы і вышыўцы. Усяго каля 100 экспанатаў. Выстава будзе працаваць па 15 лістапада. Ну а пакуль усё. До сустрэчы.
0: Куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
3: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 12 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Садружнасць незалежных дзяржаў не апраўдала чаканні стратэгічных апанентаў і стала інтэграцыйнай пляцоўкай краін-удзельніц. Александр Лукашенко на пасяджэнні Савета кіраўнікоў дзяржавы СНД у Туркменістане выказаўся аб рэаліях 35-гадовай гісторыі садружнасці, якая стваралася ў складаных умовах.
2: Весьма символично, что мы собрались в прекрасной Авазе, жемчужине Каспия. На протяжении столетий Каспийское море служило связующим звеном между странами и народами и сегодня вновь выполняет эту функцию. Присоединяюсь к своим коллегам, еще раз поздравляю гостеприимных туркменских друзей с 35-й годовщиной Дня независимости 27 сентября. Мира, добра и процветания вашей стране. Нашему содружеству также исполняется 35 лет. Оглядываясь в прошлое, вспоминаешь, в каких сложных условиях создавалось наше содружество. После развала Советского Союза внешние силы, не скрываясь, стремились манипулировать молодыми государствами. К сожалению, подобная политика продолжается и сейчас. Нашу организацию СНГ шельмовали, называя геополитическим фантомом и мифом. Ей пророчили чуть ли не пару месяцев жизни, даже в мыслях не допуская возможности интеграции наших республик. В этом месте хотелось бы сказать, что оппоненты стратегически просчитались. Реальность на самом деле сложнее. СНГ уже 35 лет. Однако несколько стран действительно воспользовались содружеством как инструментом для более или менее цивилизованного развода.
1: У Беларуси намолотили больше за 9 миллионов 700 тысяч тонн збожжа, поведомили у Министерства сельской господарки и харчования. У Минской области собрали 2 миллиона 582 тысячи тонн. Амаль досягнули 2-миллионную мяжу гродинские и брызкие аграры. Уборка збожжа зараз перевыконана на 3%. Дзяржаўная інспекцыя нагадвае правілах бяспекі падчас дажджом. Вадзіцелям неабходна выбіраць бяспечную хуткасць, не здзяйсняць рэзкія манеўры. Пры пагаршэнні бачнасці ўключыць блізкае святло фар. Праезджаць лужыны на пастаяннай хуткасці. Пешаходам варта рухацца з асаблівай асцярожнасцю, асабліва паблізу праезнай часткі і на ёй. Мінску зараз 11 градусов тепла. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси чакается облачное с прояснениями надворья. На большей части территории дожди, магчимы навальницы, ветер моцный порывистый. Температура по ветру от плюс 10 до плюс 16. У областных центрах удень чакается. У Витебскую и Гродни 11-13, у Бресте и Могилеве 13-15, у Гомеле 14-16, у столицы до плюс 13, часом дождь.
3: Милиция напоминает, что домашнее насилие – это не то, что нужно скрывать, замалчивать, терпеть, либо страдать от него. Случай домашнего насилия, если он произошел, необходимо остановить, чтобы предотвратить его повторение в будущем. Если вам стало что-либо известно о фактах домашнего насилия у ваших родственников, знакомых, соседей, просим сообщить об этом на круглосуточную телефонную информационную линию по проблемам семьи и детей по номеру 8029 367 3232, либо по номеру 102.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 13 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Выход Молдовы из Содружности Незалежных Держав з'являється недальнобачным рашением керовництва этой краины, а не выбором народа. Об этом Александр Лукашенко заявил на посяджении Совета керовников держав СНД у Туркменистане.
2: Это, конечно же, не выбор простых молдаван, а решение руководства, полагаю, недальновидное. Причем оно само это понимает и пытается сохранить участие в договоре о зоне свободной торговли. В этой связи хотел бы призвать руководство Молдовы сохранить возможность для простых граждан Молдовы не разрывать каналы взаимодействия хотя бы на первоначальном этапе. Проще говоря, ну зачем терять то, что имеем? История всегда повторяется. У нас уже есть опыт выхода Грузии из Содружества независимых государств. Но сегодня мы видим, как меняется ситуация. Очевидно, что возвращаться к нормальным отношениям легче по накатанной колее механизмов Содружества. Да и запускать более серьезные форматы углубления сотрудничества проще, если имеешь базис нашего Содружества.
1: Тракторный завод запустил вытворчасць ліцейнага чыгуну. Раней стужку пасля механічнай апрацоўкі брыкетавалі і адгружалі за межы прадпрыемства. Цяпер арганізаваны замкнёны цыкл. Стужка перапраўляецца ў чыгунныя зліткі і выкарыстоўваецца для атрымання новых адлівак. Такое рашэнне дазваляе знізіць залежнасць ад пакупнога ліцейнага чыгуну. Регистрация на репетационное тестирование стартовала в Беларуси. Пройти ее можно про особистый кабинет на сайте Республиканского института контролю ведов. Тут же размещена информация о местах проведения выпробования. Первый модуль запланованы на кастрычник-снежень, другий на студень-люты, третий на сакавик-красавик. Для тех, кто не сможет по какой-нибудь причине заявиться вочно, доступно дистанционное тестирование. Минску зараз 12 градусов тепла. По данных Белгидромета, завтра в Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворья. Ночью месяцами по полночи, днем у многих районах невеликие дожди. Ветер порывистый, у ночи месяцами моцный порывистым. Ночная температура по ветра плюс 4-10, у день 10-16. У областных центрах завтра в день чакается. У Витебской и Гродни 12-14, у Могилеве 13-15, у Гомеле и Бресте 14-16. У столицы у ночи 6-8 без остатных опадков, у день 11-13 градусов тепла, невеликий дождь.
0: Реклама на радио «Столица».
3: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
0: Белагропромбанк. Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017 353 69 26.
2: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая.

0: «Огонек» на радио «Столица».
1: Сябры, ну что ж, нам застается подвести выники сегодняшнего эфира и высветлить, что отбылось у нашем голосовании в пятерце топ-рок-факта. Ось у меня испытание. Ти удалось нам высветлить, что ж такое цікавность для рок-выканавца? Норма або выпадковость? Мне подается, что у селяки ось выпадковые некие подеи, яны стали нормой для рок-музыкантов. И найбольш сегодня, на гэтый момент, у приватности, вам сподобался наш первый рок-факт про натхнение для песни Deep Purple. Вось той самы пажар, дым ад якога слаўся па паверхні Жэнеўскага возера. І гэта ўсё падштурхнула музыкантаў стварыць іх будучы хіт «Smokey on the Water». Вось так, дзякую всім, хто гэтыя дзве гадзінкі бавіў час цікава і пазнавальна разам з намі. Для вас працавалі вядучы Алла Іванова і гукарэжысёр Святлана Антонова. Усім жадаем добрага дня, лёгкага завершэння хутчэйшага пятніцы, ну і, канешне, цудоўных выходных разам з радыё «Сталіца». Пачуемся. Пакуль.

0: Радио столица.
1: У столицы 14 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Краіны СНД аб'ядноўвае не толькі імкненне стварыць справядлівую сістэму глабальнага кіравання і гандляваць на роўных умовах. Адзінства ў садружнасці абапіраецца на агульную гісторыю, культурную спадчыну і чалавечыя сувязі. Аб гэтым Александр Лукашенко заявіў на пасяджэнні Савета кіраўнікоў дзяржавы СНД ў Туркменістане.
2: Фарміраванне многапалярнага міра праходзіць ва многім за счёт набіраючых сілу БРИКС, ШОС, Африканского союза и других объединений глобального большинства. Хотелось бы, чтобы в этом ряду было и Содружество независимых государств. Их укреплению содействуют мощные факторы, заинтересованные сторон в расширении торгово-экономического сотрудничества и необходимость в совместном реагировании на современные вызовы в сфере безопасности. В этом контексте у нас есть преимущество. Фундамент Содружества еще прочнее. Нас объединяет не только стремление создать справедливую систему глобального управления и торговать на равных условиях. Наше единство опирается на общую историю, культурное наследие, человеческие связи. В конце концов, мы разговариваем на одном языке. К сожалению, молодежь наша в отдельных странах уже русского языка, главного нашего языка, не знает. В белорусских, туркменских семьях, к счастью, на всем постсоветском пространстве по-прежнему хранят традиционные ценности, чтят беспримерный подвиг героических предков, ездят живущим в других странах Содружества родным и близким. Сегодняшнее заявление Совета глав государств СНГ призвано еще сильнее сплотить людей вокруг общей исторической памяти для недопущения искажения трагических событий, связанных с Великой Отечественной войной.
1: Абітурыентаў і іх бацькоў запрашаюць пазнаёміцца са спецыяльнасцямі ваеннага факультэта Белдзяржуніверсітэта. Дзень адчыненых дзвярэй ва ўстанове адукацыі пройдзе заўтра. Гасцям прадэманструюць умовы навучання і пражывання, а таксама растлумачаць парадак прыёму на ваенны факультэт. Пачатак о 10 гадзіне раніцы. Федерация профсоюзов Беларуси проводит республиканские акции до тыдня батьковской любови. Принять удел можа кожный. Для гэтага трэба выбрать паштовку на сайте профсоюзов Федерации, поставить на ёй подпись и отправить близким. При необходимости работники профсоюзных комитетов допомогут оформить віншаванне и доставить его адресату. У Мінску зараз 13 градусов тепла. По данным Белгидромета, завтра в Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворья. Ночью местами по полночи, днем у многих районах пройдут невеликие дожди. Ветер порывистый, у ночи местами моцный порывистый. Ночная температура поветра плюс 4-10, у день 10-16. У областных центрах завтра в день чакается. У Витебску и Гродне 12-14, у Могилеве 13-15, у Гомеле и Бресте 14-16. У столицы у ночи плюс 6-8 без істотных опадков. У день 11-13 градусов тепла, невеликий дождь.
3: Топовая аналитика. Главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: Яму больш за 500 гадоў, і кажуць, гэта самы стары з дзеючых гадзіннік у Еўропе. Нішто сабе. Знаходзіцца, дарэчы, у адной з самых папулярных турыстычных славутасцей – кафедральным саборы святога Францыска Ксаверыя, ці, як яго называюць у народзе, фарным касцёле. А паехалі ў Гродна. З вами Аляна Давыдова. Прывітанне.
0: Геалакація.
1: Касцёл узвялі ў 18 стагоддзі, у 1705 яго асвяцілі. Яшчэ не было ўнутранага аздаблення, але ёсць сведчанні на богаслужэнні. Прысвечаным асвячэнню храма прысутнічаў Пётр I, расказвае экскурсавод Вольга Жвірко.
2: Храм действительно еще приобретал внутреннее убранство на протяжении нескольких десятилетий. В 30-х годах появится, если быть точно, в 37-м году появится вот этот вот прекрасный главный алтарь, созданный мастером из Решеля Яном Шмидтом, человеком, который работал 6 мастерами, помощниками со своими учениками. И действительно, это уникальный алтарь, который привлекает чаще всего, ради него приезжают, да, взглянуть на вот этот лес целый из скульптур.
1: Оздобление и оформление интерьера протягивалось еще пэўны час, да сярэдзіны 1750-х-60-х дакладна, а пасля змяніўся некаторым чынам і вонкавы выгляд касцёла.
2: Былі пристроены вот эти вот высокія башні. І на башнях постепенно появляецца со временем часы. Вот эти часы, которые вы видите перед собой, с полным правом можно назвать самыми старыми действующими часами в Европе. Появились они здесь тогда, когда город получает Магдебургское право. Это 1490 год. Изначально были на ратуше. Потом, когда ратуша деревянная сгорела, со временем иезуиты перенесли ее сюда, вот на башню. И известно, что они то работали, то не работали. В 80-х годах, в конце 80-х годов 20-го века происходило восстановление этих часов.
1: Приехали майстры из Ленинграда, провели доследование. Высветлилось, гэты гадзіннік датуецца концом 15-го стагоддзя.
2: То есть, по сути, есть только в Лондоне еще часы такого же периода, но они не функционируют. Наши работают. Каждые двое суток приходит мастер, специально там их подкручивает. И, в общем-то, будет часов здесь есть. Так что уникальный на самом деле механизм, да, уникальное творение.
1: Дарэчы, старадаўні гадзіннікавы механізм знаходзіцца ў вежы касцёльнай званіцы на вышыні больше за 35 метраў. Гэта ўзровень 10-павярховага дома. Вядзе да гадзінніка вузкая вінтавая лесвіца. Каб пабываць тут, трэба двойчы пераадолець 132 прыступкі. Яшчэ тое выпрабаванне, асабліва для тых, хто з вышынёй на «вы». Да і зямлі, што называецца гадзіннік, вельмі прывабны. Так што будзеце ў Гродні, збочце ці прама схадзіце да фарнага касцёла і палюбуйцеся старажытнай гадзіннікавай прыгажосцю родам з 15-го стагоддзя. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакація. Радыё «Сталіца». Рухаемся разам.

0: А потым разам са спецыялістам мы будзем разбіраць гэтыя гісторыі. Дарэчы, гэта быў конкурс, па выніках якога мы вызначым, хто атрымае вогнетушыцель ад ратавальнікаў. І прапаную адразу з гэтага і пачаць. Гісторык, пачынай са складанай сітуацыі, у якой некалі апынулася Мія.
1: Аднойчу я загадзя пачысціла бульбу і залівае яе вадою, каб не пацямнела. Стаяла бульба гадзіны тры, так? Потым я яе на патыльню і на плиту паставіла. Наліла алей, і бульба як загарылася, полымя за секунду паднялася. Хоць і дзверы побач, агонь быў не занадта вялікі. Таму я патушыла накрыўкай. Але прызнайся, што рам спачатку заліла ваду, і калі зразумела, што гэта дрэнная ідэя, добра, што дадумалася выкарыстаць накрыўку. На памылках вучацца, праўда, ўсё ніяк рукі не дайшлі купіць вогнетушыцель.
0: Ты правильно зробила наша героиня, и чему так вось не ретушить?
2: Ну, отчасти, да, правильно. Отчасти, конечно, была допущена, наверное, самая главная ошибка. Ни в коем случае нельзя тушить загоревшееся масло на сковородке водой.
0: Чему?
2: Потому что масло легче, чем вода. Соответственно, вода идет у нас под масло. Масло это все разбрызгивается. И, соответственно, вот эта вот вспышка пламени может привести к еще большему возгоранию. Поэтому непосредственно нужно накрыть крышкой, либо мокрым полотенцем. Можно использовать, если растерялись крышки под рукой, нет, просто цветок любимый свой взять и пожалеть им. Можно высыпать его на сковородку. Так. Тем самым земля прекратит доступ кислорода и также потушит данное загорание. Можно использовать также мелкие сыпучие крупы, соль. Вот этим подручным материалом можно и потушить оперативно это загорание. Конечно, если есть огнетушитель, умело его не было, да, то можно было бы воспользоваться, конечно, и им.
0: Так, спадзяемся, што мяне паслухала і будзе цяпер ведаць, як правільна рабіць. І яшчэ адной цікавай гісторыі падзялілася Юлія, якой, дарэчы, спатрэбілася вогнетушыцель на практыцы.
1: Працавала я агентам по регистрации у аэропорта. Стойка, компьютер, пашпарты, чемоданы, сум. Стоял у нас у зале чакання вогнетушитель червоны, великий, важный. Мы называли его Борис. Ён завсёды молчал, але аднойчы усё змянілася. Поздний вечер, апошні рейс пассажиров мало. Раптом отчуваем, гарэлым пахнем. С кафе, что побач с выходом на посадку. Гляджу, а там фрутюрница загарылася. Кухар кудысьці утёк. Огонь по стене пайшоў, паніка. Люди ускочили кричать, бягуць до выхода. А выходы на посадку, не на улицу. Я не разгубилася, схапила Борыса и як пшикнула прямо на фрутюрницу. Огонь затух, але все кафе у пеням. Кухар вернулся, увесь белый, в очи круглые. Тут приходит начальник змены. Пожар, где вогнетушитель? Уже не потребны, кажу. Я справилася. Пассажиры выдохнули, хтось зааплодировал, хтось сфотографовал. Мне премию дали и позаплановый отпочинок. А Борис так и стоит для выхода. Я его кожную раницу проверяю. Мы теперь зимп напарники.
2: Очень интересная история от Юлии. Ну, конечно, правильное действие. Это очень важно не паниковать в любой ситуации, взять в руки. И хорошо, что были определенные знания, как воспользоваться Борисом. Настало его время. Да, как воспользоваться им и вовремя ликвидировать вот это загорание. Конечно, загорание можно ликвидировать самостоятельно на начальной стадии. Это приведет к минимальным материальным потерям, ущербу. Конечно, не нужно убегать сразу. Если вы видите, что оно маленькое, размером с футбольный мяч, как мы объясняем детям, то это можно ликвидировать самостоятельно. Но, наверное, у нее там не пена была, а, скорее всего, порошок, потому что пенных огнетушителей уже давно нет. Вот, когда общаешься со взрослым поколением наших граждан, то зачастую они вот все-таки вспоминают этот стишок, что необходимо перевернуть, стукнуть, потрясти, и тогда огнетушитель сработает. Этого с настоящими огнетушителями современными делать не стоит. У нас их всего два вида. Это углекислотный и порошковый. Принцип действия у них абсолютно практически одинаковый. Единственное, что при тушении углекислотным огнетушителем нельзя браться за раструб. Потому что температура при его работе понижается до 180 градусов, и можно получить просто термальный ожог. Поэтому ни в коем случае не беремся за раструб, направляем непосредственно гнетущее вещество в сам очаг возгорания и нажимаем на рычаг.
0: Дарэчы, сваімі ведамі наконт таго, якімі бываюць вогнетушыцелі, нашы падпісчыкі таксама дзяліліся. І перад гэтым я прапаную ўсё ж такі назваць нашыя пытанні, якія былі ў Інстаграме, і каб вы правільна нам на іх адказалі, а потым заслухаем, якія ж крэатыўныя варыянты прыдумалі нашы падпісчыкі. І першае пытанне было, калі агонь невялікі, побач ёсць вогнетушыцель і выхад, што трэба рабіць найперш? Тушить самостоятельно, попередить людей и выкликать Министерство по надзвичайных ситуациях, подвести

0: бліжэй, каб вызначыць састаў прадметаў, якія гараць, ці папрасіць калег зняць відэа.
1: Ну, про видео, наверное, это очень актуальная такая сейчас проблема.
0: Так.
1: Да, что первым делом мы достанем телефон и снимем это. И можно же в интернете очень неплохо так завируситься с данным контентом. Но лучше всего, если, как в вопросе сказано, на начальной стадии есть рядом огнетушитель, конечно, можно взять огнетушитель, выдернуть чеку, направить шланг, если мы говорим про порошковый огнетушитель, непосредственно на очаг возгорания, не на дым, а именно на огонь, и на расстояние около метра направить огнетущее вещество на данный источник загорания. Ну а после этого, конечно, уже необходимо вызвать спасателей и предупредить близких соседей о том, что произошла такая ситуация, чтобы они покинули также свои жилые помещения, если мы говорим про жилье. Либо, если офисы, то, соответственно, лучше покинуть офисы, выйти на улицу и ждать приезда спасателей. Спасатели проведут разведку, убедятся, что все безопасно, и после этого уже разрешат зайти и продолжать работу дальше.
0: Так, без відэа застаемся, зразумела. І яшчэ адно, у нас было пытанне, калі загарэўся электрапрыбор, ці можна выкарыстоўваць вогнетушытель? Варыянты адказаў былі, канешне, любым, лепш накрыць апарат адзеннем, толькі канкрэтнага тыпу і дастаткова заліць прыбор вадой.
1: Но начнем с последнего. Водой мы ни в коем случае не заливаем. Первоочередно, если загорелся электроприбор, его нужно обесточить. Конечно, если мы его обесточили уже, то тогда можно уже и использовать воду. Но непосредственно, конечно, мы будем все-таки учитывать то, что наши слушатели – это обычные люди. Всем имеет место это растеряться. Немножечко, конечно, испугаться. Но используем огнетушители. Конечно, самый распространенный – это порошок. У нас. И можно тушить, конечно, и также можно тушить углекислотным. И тем, да, допускается, но если загорелся, то отключаем, и также можно ликвидировать это загорание, накрыв электроприбор плотной тканью. Это тоже имеет место быть.
0: И зараз пропоную послухать варианты наших героев. Сегодня с пропановой выступил Владимир.
2: Я пачаў тушыць, пакуль агонь маленькі, і заадно папрасіў калегу зняць працэс на відэа. Па-першае, праглядаю TikTok, набралі б 1 мільён лайкаў. Па-другое, падарунак вогнетушыцель ад міністэрства па надзвычайных сітуацыях пачаткоўцу ратавальніку. Калі б гарэў электрапрыбор, я б спачатку яго абястучыў, а потым тушыў вуглекіслотным або парашковым вогнетушыцелем з маркіроўкай Е. Але калегу б сказаў: "Хопіць нам першага відэа і не лезь куды не трэба. Ты не электрык".
0: Як вам такі алгарытм?
1: Ну, хотелось и с героем стать, и чтобы весь мир увидел. Вариант-то тоже такой рабочий. Главное, что человек не растерялся и готов был самостоятельно ликвидировать. То есть он верил в свои силы, и я думаю, что у него бы все получилось, если бы коллега не остановил.
0: И еще есть одна пропанова от докладно не тиктокера Александра.
2: Галоўная экстрэмальная сітуацыя своечасова выключыць рэжым блогера і не бегчы здымаць рылс. А фірменны вогнетушыцель ад міністэрства па надзвычайных сітуацыях мне патрэбны для таго, каб тушыць дэдлайны на працы і сэрцы зайздроснікаў. Хай гэты круты прыз стане самым надзейным элементам дэкору ў маім доме, які, спадзяюся, ніколі не спатрэбіцца па прамым прызначэннем.
0: Ну, ось так.
1: Хороший вариант, такой инструкция. Я бы сказал, что блогерам не надо быть в данной ситуации. Лучше использовать это все по назначению. Если уже вы стали героем, то вас обязательно узнают и поощрят без видео.
0: И завершим наш разбор добрыми успоминами от Вольхи.
2: Я ўсе дзяцінства назірала праз адзенца з ратавальнікамі. Побач пажарнае дэпо. Пад'ём у мяне быў падчас змены варты. Самая класная тэрыторыя – гэта вышка і трэніровачная пляцоўка для сабак. Цяпер з дзецьмі наведваем лакацыі міністэрства па надзвычайных сітуацыях у парках на мерапрыемствах. Усё ёсць сям'я, дом, толькі вогнетушыцеля ў мяне няма. Але для падстрахоўкі ён павінен быць у кожным доме.
0: Ці так, ці павінен ён быць у кожным доме?
1: Я бы сказал так, он обязан быць в каждом автомобілі. Да, потому потому что все смотрят новости, все читают и видят, что последнее время загорание автомобилей – это не такая уж и редкость. И, конечно, когда вы проезжаете мимо и видите такую ситуацию, и знаете, что у вас есть огнетушитель, можно помочь человеку сбить это пламя и удержать его в тех рамках, в которых он на данный момент есть, это загорание до приезда спасателей. Конечно, это очень хорошее подручное средство. Но если есть он дома, конечно, это, наверное, к сожалению, редкие случаи, то это вообще замечательно.
0: Угу. І минулий раз ми анонсували акцію «Молодь за безпеку». Тидень вона вже проходить у Білорусі. І що цікавого за гэтый час пройшло в Мінську?
1: Ох, да, сейчас акция в самом разгаре. Совсем скоро юные спасатели отметят 25-летний юбилей со дня основания этой организации. Ребята очень активно принимают участие в этой акции. Они посещают одиноких пенсионеров, которые одиноко проживают, оказывают им помощи по уборке двора, по складыванию дров, уборке в квартире. То есть оказывают максимально посильную помощь для наших граждан, которых не всегда хватает сил на то, чтобы просто прибрать свой двор, привести его в порядок. И скажу так, что чистый двор, он безопасный, потому что гореть-то уже нечему. Ну и, конечно, напоминают о правилах пожарной безопасности. Проверяют автономные пожарные извещатели, если необходимо. Заменяют там элементы питания и устанавливают новые, если они необходимы.
0: Дякую великі за історію, за їх розбор і за корисну інформацію. Нагадаю, що допомагав нам розбиратися у простих життєвих ситуаціях головний спеціаліст сектора інформації громадських сувязей Мінського городського управління Міністерства по надзвичайних ситуаціях Вадим Макаранцев. Євгенія Любіна так само була з вами. Бережіть себе.
3: Час безпеки. Подобається пісня? Проголосуй за її на сайті radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Потенциал садружности незалежных держав не вычерпаны. Об гэтым президент Беларуси заявил у Туркменистане на саммите СНД. Наш союз з'яўляецца яшчэ на доўгія гады застанецца садружностью агульнага лёсу, отзначил Александр Лукашенко.
2: Я благодарю уважаемого Шавката Мирамоновича Мирзиёева за согласие Узбекистана принять председательство в Содружестве в будущем году. Уверен, узбекские друзья, как всегда, достойно выполнят данную миссию. Новый виток развития нашей организации, решение уважаемого Ильхам Гейдаровича впервые принять председательство в 28-м году. Это, безусловно, исторический момент. Об этом только что сказал и сам президент. Надеюсь, Армения также примет решение выполнить эту почетную функцию в соответствии с очередностью в 29-м году. Уверен, что каждая из стран придаст новый импульс работе Содружества. Беларусь окажет вам максимальное содействие, будет активно участвовать во всех процессах. Поэтому я хочу пожелать искренне присутствующим оптимизма, целеустремленности и новых достижений в работе на благо наших стран.
1: Кримінальная справа ўзбуджана ў дачыненні да гродзенца, што выкінуў сабаку з 9-га паверха. Муж з жонкай у гасцях у яе сяброўкі ўжывалі спіртное. У нейкі момант госць пачаў паводзіць сябе агрэсіўна. Спалоханыя жанчыны выбеглі з кватэры, а мужчына застаўся. Па папярэдніх даных, ёркшырскі тэр'ер спрабаваў заступіцца за гаспадыню. Тады мужчына ўзяў жывёлу на рукі, выкінуў у акно. Сабака загінуў. Беларуска Алеся Макрыцкая стала призером чемпионата Европы по фехтованию на колясках. На спаборництвах у Великобритании спортсменка завоевала медаль у фехтования на шпагах у категории «Б». Макрыцкая является пераможцей и призером этапа Кубка света. У Мінску зараз 11 градусов тепла, по данных Белгидромета. 10 кастрычника у Беларуси прогнозуется воблачное с прояснениями надворья. Ночью месяцами по полночи, днем у многих районах невеликие дожди. Ветер порывистый, у ночи месяцами моцный порывистый. Температура по ветру ночью плюс 4-10, у день до 16. У областных центрах завтра в день чекается. У Витебской Гродни плюс 12-14, у Могилеве 13-15, у Гомеле и Бресте 14-16. У столицы у ночи плюс 6-8, без остатков. Хапатка у день 11-13 невеликий дождь.
0: В этом проекте природа может стать твоим союзником или непреодолимым препятствием. Шоу, в котором неожиданные повороты меняют ход событий. Место, где весь твой опыт может превратиться в пыль. Первое белорусское экстремальное шоу «Герои». Новый шестой сезон. Присылай заявку на участие в кастинге на сайте героишоу.бай до 31 декабря. Пришло твое время войти в историю. Шоу «Герои».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 17 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Краинам Содружности Незалежных Держав треба робить кроки у боку мацавання адзінства, и приоритетом у гэтым плане повинна стать поширение супрацовніцтва у экономицы. Об гэтым президент Беларуси заявил на саммите СНД у Туркменистане.
2: Но почему нет вот этих вот инициатив, которые в итоге сохранили бы единство наших 9 государств? Там где-то возникло объединение, еще не буду их называть, возникло объединение и прочее. Слава Богу, мы сохраняем свое единство. Хрупкое, но сохраняем. Недавно, встречаясь с главами правительств ваших государств, я говорил о том, что нас нигде не ждут. Мир увеличивает конкуренцию. Особенно и прежде всего это связано с экономикой. Давайте сохраним наше пространство. Чтобы его сохранять, надо увеличивать ценность для каждого государства присутствия в этой организации. Мы это делаем каждый год? Нет. Поэтому не только исполкому нашей организации, но прежде всего тем государствам, которые я назвал, которые обладают высокими объемами ресурсов, всем нам надо подумать о принятии более серьезных решений.
1: У Міністэрства замежных справ быў выкліканы часовы павераны ў справах Украіны ў Беларусі Іван Навіцкі. Падставай стала атака украінскага беспілотніка на грузавы аўтамабіль з беларускай рэгістрацыяй у Брэсцкай вобласці, паведаміў прэс-сакратар Міністэрства замежных справ Руслан Варанкоў.
3: В результате этой атаки гражданке Беларуси нанесены тяжелые увечья. Дипломату вручена нота протеста, в которой отмечено, что Киев уже ранее предупреждался о недопустимости подобных действий. Принадлежность автомобиля была очевидна, и у белорусской стороны есть основания полагать, что эта атака была преднамеренной. Украинская сторона предостережена от повторения подобных действий. Подчеркнуто, что ответственность за их последствия полностью ложится на Украину. Беларусь сохраняет за собой право на адекватные меры реагирования. Белорусская сторона призвала прекратить провокации, ведущие к эскалации.
1: Сегодня техник «Адлер Минск» рухается у объезд Гомеля праз Оршу и прибудет у Минску 18.30 за мест 19.03. А для пассажиров призначены додатковые составы «Минск-Гомель-Гомель-Минск». Техник «Минск-Адлер» так само изменит маршрут после Гомеля пройдет праз Могилев, Оршу и Бранск. Минску зараз 11 градусов тепла. По данных Белгидромета, 10 кастрычника у Беларуси прогнозуется воблачное с прояснениями на дворе. Ночью месяцами по полночи, а днем у многих районах невеликие дожди. Ветер порывистый, у ночи месяцами моцный порывистый. Ночная температура по ветру плюс 4-10, у день до плюс 16. У областных центрах завтра у день чекается. У Витебску Гродне плюс 12-14, у Могилеве 13-15, у Гомеле и Бресте 14-16. У столицы у ночи 6-8, без остатных опасностей. У день 11-13 невеликий дождь.
0: Реклама на радио «Столица».
4: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
5: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

0: Реклама на радио столицы.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
3: Белагропромбанк. Великое князство Сула запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родимы, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, кропка бай.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Ну что там на дворе?
1: Навигатор.
2: Сябры, это радио столица, у нас 17.38, и так само у нас сегодня сусветный день яйка. Расскажу, яким завтра чекается надворье, и оно так само может быть связано с нашей темой, потому что у такий день, як похолодало, добро зробить омлет, ти яешню, каратей, вы зразумели. У Минску чекается плюс 11, плюс 13, переменная облачность, это идеальный денек для яешни нас не Данок. У Бресте 14-16, могуть быть опадки, сонце як жалток, яркое, теплое, але яго няма. Гродно 12-14, пераменная воблачность. Тут есть ветерок, як легкий белок, легкий, и так само може крышечку капнуть с неба. Витебск 12-14 так само воблачно, але воблачность гэта як скорлупа, она закрывая, але не перешкаджая, хоть и у Витебску махчимы опадки. Гомеля 14-16, без опадков тут на дворе, як добрый омлет без сюрпризов. Могилёв 13-15, ясное небо, як чистая пательня, готовая до вашего сня Данку. Ну и, сябры, спадзяюся, вы так само готовые до гарачай осени, тому что радио столица этой осенью выступая головным информационным партнером усіх рок-концертов. 31 кастрычника приедут 5 ДС. Гэты гурт отзначит свое 25-годие. 14 листопада легенды с Питера будут, гурт Оригами и Ангелы ошибаются. Это вот таки альбом, 20 годов отзначать будут. Далей будет Ураган, гурт «Мегамозг». 21 листопада привезут у Минск, кажуть хлопцы, новый гук, новую моц. Ну и финиш будет пригожий, гучный 28 листопада. Легендарный российский метал-гурт «The Korea» зладить незабывное шоу и подтримає наш белорусский гурт «Saintless». Усё гэта будет на пляцовце 375 плейс. Радио «Столица» разом с вами у самым центры подей. Заставайтесь с нами, рухаемся.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Президент Беларуси на саміце СНД у Туркменістане адзначыў, што краінам Садружнасці незалежных дзяржаў трэба рабіць крокі ў бок умацавання адзінства. І прыярытэтам павінна стаць пашырэнне супрацоўніцтва ў эканоміцы. Александр Лукашенко нагадаў, што ў Садружнасці цяпер не 15 рэспублік.
2: Уважаемые друзья, как я часто говорю, я человек взрослый, как президент. Мы сегодня утвердили повестку дня. Утвердили, исходя из наших возможностей. Но посмотрите на решение, которое мы сегодня принимаем. Чего здесь не хватает? Не хватает того, чтобы развить то, о чем мы часто заявляем. Благополучие народов, наших государств и так далее. Где оно в этой повестке? И так из года в год в рамках Содружества. При подготовке этой встречи я еще раз для себя отметил. Ну да, нас не 15 республик, которые были в составе Советского Союза, но 9 мощных и богатых государств. Ильхам Гейдарович совершил накануне экскурс истории и говорил о том, что у нас есть богатейшее государство, и не только Россия, Казахстан, да и сам Азербайджан. И другие, которые, ну, с точки зрения ресурсов, могут быть серьезными локомотивами нашего развития. Я не принижаю нисколько роль ни Узбекистана, ни Туркменистана, ни других государств. Но можем же.
1: У Могилеве завершается молодежный форум «Союзные державы. Память. Выбор. Отказность». Мероприемство стало часткой великого молодежного фестиваля, что собрал больше за 100 молодых депутатов, парламентариев, историков и громадских деятелей двух держав. Разом они обмерковывали формы и методы захования историчной памяти, выпрацовывали один и подход до обороны историчной правды. Сегодня с 9 годин вечера до 7 раницы у совязи замены асфальта на мясцовом проезде МКАД в районе 6 кілометра будзе абмежаваны рух усіх відаў транспарту на участку ад вуліцы Ваўпшасава да будынка нумар 6 па Ілінскай. Аб'езд магчымы па вуліцах Ваўпшасава, Ілінскай, Байкальскай, Францыска Скарыны і МКАД. Дзяржаўтаінспекцыя просіць улічваць гэта пры выбары маршруту. У Мінску зараз каля 10 градусов тепла, по данных Белгидромета. Завтра в Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворья. Ночью местами по полночи, а днем у многих районах невеликие дожди. Ветер порывистый, в ночи местами мощный порывистый. Температура по ветру ночью плюс 4,10, в день до 16. У областных центрах завтра в день. У Витебска в Гродне плюс 12,14, у Могилеве 13,15, у Гомеле-Бресте 14,16. У столицы в ночи 6,8, без истотных опадков. У день 11,13. Это невеликий дождь.
0: Реклама на радио «Столица».
3: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
4: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя

0: грозные, дивные, смешные и не только. Новины из усяго свету. У рубрицы «Цікавості».
1: 18:26, радио столица, сябры, сусветный день яйка, трымайте факты про их истории и то, чему они робят нас здоровейшими. Сусветный день яйка отзначается у другую пятницу кастрычника, и он был заснован сусветной организацией вытворцев яек, каб нагадать людям про корысть этого продукта и его важность для харчевания. Яйка – один из самых поживных продуктов на планете. У им есть все необходимые аминокислоты, витамины А, Д, Е, В12 и микроэлементы – железо, цинк, селен. Одно яйко вмещая каля 6 граммов белку и усяго 70 калорий. Яйка – это символ нового життя. У многих культурах оно лечится знаком адраджения и надеи. На велик день мы фарбуем яйки, каб это отзначить. Самое великое у истории было знесено у 2010 годе. Оно важило 156 граммов. Его створила курица по менушце Харриет. Она была звычайной, але увайшла у историю. Яйки можно варить, смажить, запекать, робить омлет, яйка пашот, бенедикт, бисквит, майонез, глазуру. Яны универсальные, и гэта робіць их незаменными на кухне. Жаўток змяшчае холестерин, але гэта не дрэнна. Даследаванні показывают, что холестерин з яек не повышает узровень дрэннага холестерина у крыві у большасці людей. Так что яйки можно есть без страху. Гэта был миф, гэта было такое даследаванні некалі. И зараз сказали, что абсолютно небезпечно, можно есть хоть каждый день. Яйки помогают схуднеть, яны сытные и низкокалорийные. Калі вы з'ясте

0: Реклама на радио «Столица». С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Нужно провести водопровод, вырыть колодец или подготовить землю к закладке фундамента? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» информируют. Машины и механизмы для масштабных проектов. Соблюдение правил безопасности, защита имущества и жизни. Не приступайте к работе, если рядом находится газопровод. Обратитесь в газоснабжающую организацию для получения разрешения на производство земляных работ. Экономьте свое время и деньги. Защитите себя от нежелательных последствий.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Драйв-чат.
1: 18:39, радио столица, сусветный день яйка мы отзначаем, ну и читаю ваши комменты, рецепты, лайфхаки, пишет нам Катярина, наша слухачка. Витанки, сегодня варила 5 яек на сняданок, сдавалася б, у меня таки богатый досвид по яйковаренне, але дагэтуль мои яйки усмятку атрымліваются праз раз. То перавару, то не давару. Катярина, жадаю, каб у вас атрымлівалася усё добра, заставайте с нами, слухайте нас, и все отрымается. Так само привитание Василю, за мемчики дякуй, привитание Мальвине, Гринвику, Гринвик, это наша слухачка, так само привитание усим, кто есть, смачно есть, и вось Мальвина пишет усим: «Привитанки, на этой неделе мы разом с вами, Андрей, смаковали одни из самых важных продуктов харчевания. Чеснок, квашеную капусту и яйки. Яйки засвоиваются нашим организмом практично на 100%. Это наилепший будовничий материал для мышцов, який только можно знайти у ежи. Вось, завтра как раз забираюсь у тренажерку, тому звару так само. Может, зраблю омлет и, как кажут спортсмены, буду закрывать белковое в окно. Ну что ж, будем еще далее мы читать ваши комменты. Пишет наша слухачка: «Я однойчи зварила яйка у микрохвалевцы. Яно выбухнуло, больше не буду, але было смешно». Добро, что смешно, добро, что вы не напужались. «Я не люблю яйки, але люблю бисквит. А он без их не бывает. Тому яйки must have». Дякую вам за такие комменты. Дякую всем, кто пишет, что вы с нами. И, конечно, досылайте свои рецепты, завсёды цікава. Кубе так само привітанне. Куба, може, ви нам дашлеце прыгожы, приємны рецепт, як і ваші мемчики. Рухаемся разом, сябры, гоу!

0: Радио «Столица». Оперативно на Радио «Столица».
1: У столицы 19:01. Что погрожает хамельчанам за гандль психотропами и чем может скончиться жадание працелоткаваться на занадто выходных умовах? Об этом у ближайшие хвилины у студии Евгения Любина. На предприемстве Брестского района смертельно травмированы 17-годовый подсобный рабочий. Установлено, что молодой человек находился поблизу вентиляционного обстреливания, когда по ветрам его затягнуло внутрь. Зараз высветляются все обставины здарения, а так само причины и умовы, которые привели до трагедии. Буйный наркоканал перекрыты у Гомельской области. Правоохранники затримали 26-годового замежника. Подробностями поделился начальник управления по наркоконтролю и сопротивлению гандлю людьми Гомельщины Андрей Насытко.
2: Являясь оптово-розничным курьером интернет-магазина по продаже наркотиков, фигурант привозил из соседней страны партии с товаром для последующего распространения через закладки на территории Беларуси. При нем обнаружен и изъят почти килограмм особо опасного психотропного вещества альфа-ПВП. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий задержан 25-летний житель столицы, оптово-розничный курьер интернет-наркошопа. При нем и в тайниках обнаружено 3 килограмма особо опасного психотропного вещества мефедрон. Возбуждены уголовные дела за незаконный наркосбыт. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.
1: У гаражи жыхара Костюковича узнайшли пистолет, переробленную винтовку и больше за 100 патронов. Фигурант растлумачил, что пневматичную винтовку и патроны он купил, а затем унес у конструкцию измены. Саморобный пистолет мужчина знайшов у леся. Специалисты установили, что пистолет и винтовка з'являются огнестрельной зброей. Распочата криминальная справа. Праца для студентов с гнутким графиком может быть схемой махляров. А шуканцы публикуют в соцсетках вакансии с занятостью 2-3 годины в день. После працелоткавания пропонуют оформить корпоративную карту по спасылце. Але я наведен на фишинговый сайт. Коли увести там данные, можно стратить гроши и доступ до рахунку. Варто звертать увагу на то, что соправдные працедавцы не занимаются оформлением банковской карты. Не поведомляйте данные, коды из СМС або пароли неведомым.
3: Милиция напоминает, что домашнее насилие – это не то, что нужно скрывать, замалчивать, терпеть, либо страдать от него. Случай домашнего насилия, если он произошел, необходимо остановить, чтобы предотвратить его повторение в будущем. Если вам стало что-либо известно о фактах домашнего насилия у ваших родственников, знакомых, соседей, просим сообщить об этом на круглосуточную телефонную информационную линию по проблемам семьи и детей по номеру 8029 367 32 32, либо по номеру 102.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Содружность незалежных держав не оправдала чаканье стратегичных оппонентов и стала интеграционной пляцовкой краин-удельниц. Александр Лукашенко на посяджении Совета керовников держав СНД у Туркменистане выказался об реалиях 35-годовой истории Содружности, якая створалась у складанных умовах.
2: Весьма символично, что мы собрались в прекрасной Авазе, жемчужине Каспия. На протяжении столетий Каспийское море служило связующим звеном между странами и народами, и сегодня вновь выполняет эту функцию. Присоединяюсь к своим коллегам, еще раз поздравляю гостеприимных туркменских друзей с 35-й годовщиной Дня независимости 27 сентября. Мира, добра и процветания вашей стране. Нашему содружеству также исполняется 35 лет. Оглядываясь в прошлое, вспоминаешь, в каких сложных условиях создавалось наше содружество. После развала Советского Союза внешние силы, не скрываясь, стремились манипулировать молодыми государствами. К сожалению, подобная политика продолжается и сейчас. Нашу организацию СНГ шельмовали, называя геополитическим фантомом и мифом. Ей пророчили чуть ли не пару месяцев жизни, даже в мыслях не допуская возможности интеграции наших республик. В этом месте хотелось бы сказать, что оппоненты стратегически просчитались. Реальность на самом деле сложнее. СНГ уже 35 лет. Однако несколько стран действительно воспользовались содружеством как инструментом для более или менее цивилизованного развода.
1: У Лёздинском районе Витебской области урочисто перапахавали останки 25 советских воинов, загинувших у годы Великой Отечественной войны. Такий выник работ на территории Крынковского сельсовета войсковцев 52-го особного специализованного пошукового батальона Узброенных сил разом с пошуковыми отрядами и клубами. Были знойдены останки 22 червоноармейцев, а у новоколи вёски Вишни Бабиновского сельсовета еще троих невядомых бойцов. Церемония перапахавания прошла напередок Дня вызволения Лёздинского района от немецко-фашистских захопников. Сегодня с 9 годин вечера до 7 раницы у связи с заменой асфальта на мясовом проезде Минской кольцевой автодороги в районе 6 километра будет обмежеванный рух у всех видов транспорта на участку от улицы Волпшасова до будинка номер 6А по Илимской. Объезд махчимый по улицах Волпшасова, Илимской, Байкальской, Франциска Скарины и МКАД. Державтоинспекция просит уличивать это при выборе маршруту. По данных Белгидромета, 10 кастрычника у Беларуси прогнозуется воблачное с прояснениями надворья. Ночью месяцами по полночи, а днем у многих районах невеликие дожди. Ветер порывистый, у ночи месяцами моцны порывистые. Ночная температура по ветру плюс 4-10, у день 10-16. У областных центрах у день у субботу чекается. У Витебской Гродне плюс 12-14, у Могилеве 13-15, у Гомеле и Бресте 14-16. У столицы у ночи плюс 6-8 без істотних опадков. У день 11-13 невеликий дождь.
3: Водители, внимание! На автодорогах М6 в Воложенском районе Минской области и М10 в Реческом районе Гомельской области функционируют контролируемые переходы для диких животных. Минтранс обращает внимание, если перед переходом знак «Дикие животные» загорается попеременно мигающими желтыми сигналами, а на табло высвечивается предупреждение об опасности, необходимо немедленно снизить скорость во избежание наезда на дикое животное. Внимательность на дороге спасает жизнь.

0: актуальное пытание, компетентное меркование, парады и статистика у программе «Час безпеки».
1: Вітаю, каля мікрафона Євгенія Любіна. Сьогодні будемо говорити об самому головному предметі у схватці з огнем – об вогнетушителі. У нас у гостях головний спеціаліст сектора інформації і громадських связей Мінськоградського управління Міністерства по надзвичайних ситуаціях Вадим Макаранцев. Вітаю вас.
2: Здравствуйте, Євгенія. Добрий день, уважаемые радіослушателі.
1: І ще один удільник нашого сьогоднішнього ефіру – помощник з познавальним тіктокерським голосом, який було вирішено назвати історик. Він буде зачитувати цікаві коментарі від першої особи, якими поділилися наші слухачі у інстаграмі. А потім разом зі спеціалістом ми будемо розбирати гэтыя гісторыі. До речі, гэта був конкурс, по выніках якого ми визначим, хто отримає вогнетушитель ад рятавальнікаў. І пропоную одразу з гэтага і пачаць. Гісторик починає со складанай ситуації, у якой некалі опинулася Мія.
3: Одночу я загадзя пачыстіла бульбу і залівае яе вадою, каб не пацямнела. Стаяла бульба гадзіны тры, так? Потым я яе на патыльню і на пліту паставіла. Наліла алей, і бульба як загарылася, полымя за секунду паднялася. Хоць і дзверы побач, агонь быў не занадта вялікі. Таму я патушыла накрыўкай. Але прызнайся, што рам спачатку заліла ваду, і калі зразумела, што гэта дрэнная ідэя, добра, што дадумалася выкарыстаць накрыўку. На памылках вучацца, праўда, ўсё ніяк рукі не дайшлі купіць вогнетушыцель.
1: Ты правильно зрабіла нашай героіні, чаму так вось не рэтушыць?
2: Ну, отчасти, да, правильно. Отчасти, конечно, была допущена, наверное, самая главная ошибка. Ни в коем случае нельзя тушить загоревшееся масло на сковородке водой.
1: Чаму?
2: Потому что масло легче, чем вода, соответственно, вода идет у нас под масло, масло это все разбрызгивается, и, соответственно, вот эта вот вспышка пламени может привести к еще большему возгоранию. Поэтому непосредственно нужно накрыть крышкой, либо мокрым полотенцем. Можно использовать, если растерялись крышки под рукой, нет, просто цветок любимый свой взять и пожалеть им. Можно высыпать его на сковородку, тем самым земля прекратит доступ кислорода и также потушит данное загорание. Можно использовать также мелкие сыпучие крупы, соль. Вот этим подручным материалом можно и потушить оперативно это загорание. Конечно, если есть огнетушитель, умело его не было, да, то можно было бы воспользоваться, конечно, и им.
1: Так, спадзяемся, што мяне паслухала і будзе цяпер ведаць, як правільна рабіць. І яшчэ адна цікавая гісторыя падзялілася Юлія, якой, дарэчы, спатрэбілася вогнетушыцель на практыцы.
3: Працавала я агентом по регистрации у аэропорта. Стойка, компьютер, пашпарты, чемоданы, сум. Стоял у нас у зале чакання вогнетушитель червоный, великий, важный. Мы называли его Борис. Ён завсёды молчал, але аднойчы усё змянілася. Поздний вечер, апошні рейс, пасажиров мало. Раптом отчуваю, гарелым пахнем. С кафе, что побач с выходом на посадку. Гляджу, а там фрутюрница загорелася. Кухар кудысь утёк. Огонь по стене пошёл, паника. Люди ускочили кричать, бягуть до выхода. А выходы на посадку, не на улицу. Я не разгубилась, а схапила Бориса и як пшикнула прямо на фрутюрницу. Огонь затух, але все кафе у пеням. Кухар вернулся, увесь белый, в очи круглые. Тут приходит начальник змены. Пожар, где вогнетушитель? Уже не потребны, кажу. Я справилась. Пассажиры выдохнули, кто-то зааплодировал, кто-то сфотографовал. Мне премию дали и позаплановый отпочинок. А Борис так и стоит для выхода. Я его каждую раницу проверяю. Мы теперь зим напарники.
2: Очень интересная история от Юлии. Ну, конечно, правильное действие. Это очень важно не паниковать в любой ситуации, взять в руки. И хорошо, что были определенные знания, как воспользоваться Борисом. Потому что настало его время. Да, как воспользоваться им и вовремя ликвидировать вот это загорание. Конечно, загорание можно ликвидировать самостоятельно на начальной стадии. Это приведет к минимальным материальным потерям, ущербу. Конечно, не нужно убегать сразу. Если вы видите, что она маленькая, размером с футбольный мяч, как мы объясняем детям, то это можно ликвидировать самостоятельно. Но, наверное, у нее там не пена была, а, скорее всего, порошок, потому что пенных огнетушителей уже давно нет. Вот, когда общаешься со взрослым поколением наших граждан, то зачастую они вот все-таки вспоминают этот стишок, что необходимо перевернуть, стукнуть, потрясти, и тогда огнетушитель сработает. Это вас... настоящими огнетушителями современными делать не стоит. У нас их всего два вида. Это углекислотный и порошковый. Принцип действия у них абсолютно практически одинаковый. Единственное, что при тушении углекислотным огнетушителем нельзя браться за раструб. Потому что температура при его работе понижается до 180 градусов, и можно получить просто термальный ожог. Поэтому ни в коем случае не беремся за раструб, направляем непосредственно гнетущее вещество в сам очаг возгорания и нажимаем на рычаг.
1: До речі, своїми відами на конт того, якими бувають вогнетушителі, наші підписчики так само ділилися. І перед тим я пропоную все ж таки назвати наші питання, які були у Інстаграмі, і щоб ви правильно нам на них відказали, а потім заслухаємо, які ж креативні варіанти придумали наші підписчики. І перше питання було, коли огонь невеликий, побач є вогнетушитель і вихід, що треба робити найперше? Тушить самостойно, попередить людей и выкликать Министерство по надзвичайных ситуациях, подойти ближе, как вызначить состав предметов, какие горать, ти попросить коллег снять видео.
2: Ну, про видео, наверное, это очень актуальная такая сейчас проблема.
1: Так.
2: Да, что первым делом мы достанем телефон и снимем это. И можно же в интернете очень неплохо так завируситься с данным контентом. Но лучше всего, если, как в вопросе сказано, на начальной стадии есть рядом огнетушитель, конечно, можно взять огнетушитель, выдернуть чеку, направить шланг, если мы говорим про порошковый огнетушитель, непосредственно на очаг возгорания, не на дым, а именно на огонь, и на расстоянии около метра направить огнетущее вещество на данный источник загорания. Ну а после этого, конечно, уже необходимо вызвать спасателей и предупредить близких соседей о том, что произошла такая ситуация, чтобы они покинули также свои жилые помещения, если мы говорим про жилье. Либо, если офисы, то, соответственно, лучше покинуть офисы, выйти на улицу и ждать приезда спасателей. Спасатели проведут разведку, убедятся, что все безопасно, и после этого уже разрешат зайти и продолжать работать. Роботу дальше.
1: Так, без відео застаємося, зрозуміло. І ще одне, у нас було питання, коли загорився електроприбор, чи можна використовувати вогнетушитель? Варіанти відказів були, звісно, любим, ліпше накрити апарат одінням, тільки конкретного типу і достатково залити прибор водою.
2: Ну, начнем с последнего. Водой мы ни в коем случае не заливаем. Первоочередно, если загорелся электроприбор, его нужно обесточить. Конечно, если мы его обесточили уже, то тогда можно уже и использовать воду. Но непосредственно, конечно, мы будем все-таки учитывать то, что наши слушатели – это обычные люди, всем имеет место это растеряться, немножечко, конечно, испугаться, но используем огнетушители. Конечно, самый распространенный – это порошок. У нас. И можно тушить, конечно, и также можно тушить углекислотным. И тем, да, допускается, но если загорелся, то отключаем, и также можно ликвидировать это загорание, накрыв электроприбор плотной тканью. Это тоже имеет место быть.
1: И зараз пропоную послухать варианты наших героев. Сегодня с пропановой выступил Владимир.
3: Я почав тушити, покуль огонь маленький, і заодно попросив колегу зняти процес на відео. По-перше, проглядив TikTok, набрали мільйон лайків. По-друге, подарунок – вогнетушитель від Міністерства по надзвичайних ситуаціях початковцю рятувальнику. Коли б горив електроприбор, я б спочатку його обестучив, а потім тушив вуглекислотним або порошковим вогнетушителем з маркировкою «Є». Але колегу б сказав, хопіць нам першого відео і не лезь куди не треба. Ти не електрик.
1: Як вам такий алгоритм?
2: Ну, хотелось и с героем стать, и чтобы весь мир увидел. Вариант-то тоже такой рабочий. Главное, что человек не растерялся и готов был самостоятельно ликвидировать. То есть он верил в свои силы, и я думаю, что у него бы все получилось, если бы коллега не остановил.
1: И еще есть одна пропанова от докладно не тиктокера Александра.
3: Головна екстремальна ситуація своєчасово виключить режим блогера і не бігче здимати рилс. А фірменний вогнетушитель від Міністерства по надзвичайних ситуаціях мені потрібний для того, щоб тушити дедлайни на праці і серце заздросників. Хай цей крутий приз стане самим надійним елементом декору у моїм домі, який, сподіваюся, ніколи не спотребиться по правим призначенням.
1: Ну, ось так.
2: Хороший варіант, такой інструкція. Я би сказав, що блогерам не треба бути в даній ситуації. Лучше использовать это все по назначению. Если уже вы стали героем, то вас обязательно узнают и поощрят без видео.
1: И завершим наш разбор добрыми воспоминаниями от Вольхи.
3: Я ўсе дзяцінства назірала праз адзінца з ратавальнікамі. Побач пажарнае дэпо. Пад'ём у мяне быў падчас змены варты. Самая класная тэрыторыя – гэта вышка і трэніровачная пляцоўка для сабак. Цяпер з дзецьмі наведваем лакацыі Міністэрства аб надзвычайных сітуацыях у парках на мерапрыемствах. Усё ёсць сям'я, дом, толькі вогнетушыцеля ў мяне няма. Але для падстрахоўкі ён павінен быць у кожным доме.
1: Ці так, ці павінен ён быць у кожным доме?
2: Я бы сказал так, он обязан быть в каждом автомобиле, да, потому что все смотрят новости, все читают и видят, что последнее время загорание автомобилей – это не такая уж и редкость. И, конечно, когда вы проезжаете мимо и видите такую ситуацию, и знаете, что у вас есть огнетушитель, можно помочь человеку сбить это пламя и удержать его в тех рамках, которых он на данный момент есть, это загорание до приезда спасателей. Конечно, это очень хорошее подручное средство. Но если есть он дома, конечно, это, наверное, к сожалению, редкие случаи, то это вообще замечательно.
1: Угу. І мінулы раз мы анансавалі акцыю «Моладзь за бяспеку». Тыдзень яна ўжо праходзіць у Беларусі. І што цікавага за гэты час прайшло ў Мінску?
2: Ох, да, сейчас акцыя в самом разгаре. Совсем скоро юныя спасатели отметят 25-летний юбилей со дня основания этой организации. Ребята очень активно принимают участие в этой акции. Они посещают одиноких пенсионеров, которые одиноко проживают, оказывают им помощи по уборке двора, по складыванию дров, уборке в квартире. То есть оказывают максимально посильную помощь для наших граждан, которых не всегда хватает сил на то, чтобы просто прибрать свой двор, привести его в порядок. И скажу так, что чистый двор, он безопасный, потому что гореть-то уже нечему. Ну и, конечно, напоминают о правилах пожарной безопасности. Проверяют автономные пожарные извещатели, если необходимо. Заменяют там элементы питания и устанавливают новые, если они необходимы.
1: Дякую вялікі за гісторыі, за іх разбор і за карысную інфармацыю. Нагадаю, што дапамагаў нам разбірацца ў простых жыццёвых сітуацыях галоўны спецыяліст сектара інфармацыі грамадскіх сувязей Мінска гарадскога ўправлення Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Вадзім Макаранцаў. Евгенія Любіна таксама была з вамі. Беражыце сябе.
0: Час бяспекі. Радыё «Сталіца». Музыка тваёй душы.

прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

0: все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
1: ВК, группы, пошук, радиостолица.
0: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. Столица.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытанні, эфир онлайн. Змястоўна и корысна. Радиостолица. Кропка «Бай».
2: Для тых, кто не спит. Слухай, любимое. Столица.